0: 10, 9, 8, готовимся к старту. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Вы находитесь на волне 97.5 в Шумишале и 104.8 в Кральсаме. В эфире Русское радио. За микрофоном

0: Добрый вечер.
1: На нашем очередном.
2: Да, так, чек-чек. Это номер два. У тебя махнул чек?
1: Чек-чек.
2: Ой, чек-чек. Also, guten Abend hier auf der Russian Radio. Сегодня мы вообще планировали летний музыкальный эфир. Погода чуть подвела, но ничего страшного. Мы сделаем лето в душе. Я сегодня не один. Ich habe heute Gäste, und zwar den Leon Burger. Guten Abend.
3: Hallo.
2: Ja. Du hast heute deinen ganzen Koffer voll richtig guter Musik, oder?
3: Ja.
2: Wunderbar. Also, magst du jemanden grüßen? Oder noch nicht?
3: Noch nicht.
2: Noch nicht. Also Leute, genießt die Russian Radio heute mit Leon Burger in the house.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я...

зеленых в траве. Я целовал колени, горел, вольный как ветер с этих степей. Ох, если б я знала, суки, в войне, что задымят родные поля. Ты закричишь, смотри, не выгорят.